Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: мистер Всезнайка, это Тедди Свимс. Прямо сейчас Тедди вновь выдал что-то потрясающее, что-то великолепное, что-то хитовое и запоминающееся. Очень круто! Спасибо парню, от него мы, естественно, всегда ждем новых треков. Больше дофа, больше музыки впереди, и обязательно дождемся Мота. Наш хитмейкер представил очень красивую историю, намек на нас. Послушаем совсем скоро. Но прежде вспомним один из главных хитов в карьере Ив Ла Рок, Rise Up. А также насладимся главным хитом с последнего студийника Зейна, Кона Кол, который вышел 17 апреля и получил, надо сказать, хорошие отзывы критиков. Тема Die For Me уже через мгновение здесь, на Европе Плюс.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

просто скажу прямым текстом о планах на сегодняшний вечер. Провести его в компании Европа Плюс стоит ради того, чтобы послушать в 20.00 по Москве Топ Клаб Чарт с Тимуром Бодровым. Там лови 25 главных EDM хитов недели. Ну а в 22 с нулями также по столичному не пропусти фирменный диджей-сет от диджея Ritten в резиденции. Подключайся. У нас далее больше хитов и больше музыки. Russian, Raul, Alejandro и Wizkid с классной новинкой Понга на подходе. Но прежде с нами Элли Голдин с темой Love Me Like You Do, а также KZK и Алекс Альта с вещицей One and Two здесь, на радиостанции номер один в России.

0: плюс. Дождись.
1: Радиоканал Европа плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L номер ТУ 23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

понравившийся, чтобы он был как можно выше. Обратный отчет лучших треков недели лови в пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Маныловым. Ну а вчерашний выпуск мы тебе обязательно повторим сегодня с 16 до 18, также столичного. Подключайся. У нас далее больше хитов и больше музыки. Моя Мишель на «Малиновой луне», а также Алекс Уоррен «Fever Dream» впереди. Оставайся.

Европа+ радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Много классной музыки впереди на Европе плюс. Ближайшие 30. Вот лишь малая часть. С нами Доминик Файв с темой Baby.

0: это Ваня Дмитриенко на Европе Плюс. Его история «Ртуть» прямо сейчас. Классная поп-рок тема. Ребят, всем доброе утро. До больше хитов и больше музыки. Впереди на Европе Плюс музыкальное разнообразие. Мы в этом разбираемся. У нас будет еще одна поп-рок тема. Классная, тоже стильная. От легендарной команды Tokyo Hotel. California Nights. Послушаем ее. Обязательно будет Serial и Stumble. Один классика в немножко такой новой обертке. А все это впереди. Все совсем скоро. Дождись.
1: Реклама. Время строить, время брать, ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8 800 100 04 01.
2: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель Green Flow на Роза Хутор? Спа, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. Уантера, Москва, ОГРН 115-774-656-96-72. Родился малыш? Комплексная программа для новорожденных в клинике KidsMed – это личный педиатр с рождения и до года, контроль за тем, когда и кого необходимо посетить. Все специалисты и исследования в одном месте. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Отдых на берегу Черного моря в оздоровительном комплексе «Дагомыс». Бассейны с подогреваемой морской водой, собственный пляж, шведский стол, анимация для всей семьи, широкая медицинская база. При полной предоплате скидка 10%. Важное условие – бронирование через официальный сайт «Дагомыс.ру» или по телефону 8 800 550 2590. «Дагомыс» – лучший выбор вашего отдыха.
4: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. В ГАО «Оздоровительный комплекс «Дагомыс» УДП РФ, город Сочи, ОГРН 102-770-05-38-920-0+.
5: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист» – это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Больше хитов. Больше музыки. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Это Teddy Swims, Mr. Know It All. Классная тема, поп-рок-хит, Soul Superstar тоже, туда же все. Классная история. И еще один Teddy Swims в женском обличии будет. Впереди это Адель, Easy On Me, так называется ее история. Послушаем. Будет также Zayn и Die For Me. В общем, много интересного. Про дэнс-поп-хиты тоже не забыли. Будет Two Colors и Safri Duo, Head Above Water. Все это совсем скоро здесь на Европе Плюс. Лови.
1: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет. Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24. Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
2: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
1: Но иногда это жизненно необходимо.
3: Не сдерживай себя!
2: Получается, ты обманывала меня?
1: 13 мая.
4: Кинотеатр «Формула кино ОЗ».
1: Самара Уивинг и Джейсон Сигел.
5: В триллере «Опасные отношения».
6: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
5: Для лиц старше 18 лет.
1: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.

0: только хиты.
1: 30 минут.
0: Дальше на Европе Плюс больше хитов и больше музыки. В ближайшие полчаса послушаем величайшего The Weeknd и его один из, наверное, главных хитов Call Out My Name. Будет еще одна суперстар. Это Билли Айлиш и ее работа Иллоу Миллоу. А еще Бруно Марс, Розе и их бессменный уже хит совместный «Апати». Это и многое другое впереди на Европе Плюс совсем скоро. Дождись!

0: стильно. Звучит классно. Это Рао Алехандро, мы его знаем, конечно. Есть еще один артист, которого мы узнали только что. Это Russian, их новинка Pongo на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки нас ждет. Впереди будет уже классическая тема Rude от команды Magic. Красивая тоже история, послушаем. О красоте истории, конечно, надо, когда говорим, надо вспоминать про Алекса Уоррена. Послушаем его работу Fever Dreams скоро здесь на Европе Плюс. Лови.
1: Реклама. В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
2: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
3: При поддержке Европы Плюс Краснодар. Ваня Дмитриенко. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 25 и 26 мая. Дворец спорта «Олимп». 12+.

для Ани Калум Скотт. Stay, так называется их поп, немножко рок, даже хит. 21 место в нашем чарте Еврохит ТОП-40 прямо сейчас. Если тебе они нравятся, а я уверен, что есть у них свои поклонники, проголосуй, проголосуйте за них на europaplus.ru. Классная работа, классная. У нас впереди больше хитов и больше музыки. Будет уже легендарная история от Анны Неглоб. Supergirl, так называется ее трек, будет Кунгс и танцевальный хит Galaxy. Все это впереди на Европе Плюс. Лови.

Heaven и Hollow, танцевальный суперхит почти в конце часа на Европе Плюс. Пока. Пока что еще не конец часа. Есть еще пара треков, послушаем их. Будут братья Бенасси, их работа Make Me Feel. Будет Майя Мишель, работа иногда. Все совсем скоро здесь на Европе Плюс. Все это услышим до конца часа. Дождись.

Бадди Бенасси, танцевальная классика Мэг Мейфилд в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. Будет Хужель, Токио Отель, команда BTS, Дэйв и Тэм с работой Райн Дэнс. Все это и многое другое в новом часе здесь на Европе Плюс.

0: Москве уже 8 часов утра. Европа, Европа плюс. Новости на Европе плюс. С нами Марат Бикметов. Привет, Марат.
1: Привет, Денис. Доброе утро всем. В России сегодня отмечают День Победы. Праздничные мероприятия пройдут во всех округах Москвы. И космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем Победы. Об этом прямо сейчас. Итак, сегодня День Победы. 81 год назад отгремели последние залпы Великой Отечественной войны. 9 мая 45 года стал днем великого триумфа народа, который остановил мощную машину вермахта и нанес сокрушающий удар нацизму. Именно в этот день в 0:43 ночи по московскому времени был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. Война оставила после себя миллионы искалеченных судеб и унесла огромное число жизней, а самые большие потери — 27 миллионов человек — понес Советский Союз. Празднование 81-й годовщины Победы Великой Отечественной пройдет сегодня во всех регионах России. В частности, состоятся военные парады, праздничные концерты, марши с ретро-техникой. Запланированы торжественно-траурные мероприятия, танцевальные вечера, кинопоказы, флешмобы, выставки, спортивные активности и многое другое. Даже там, где по соображениям безопасности празднования пройдут в усеченном формате, запланирована альтернативная программа в онлайн-режиме. Главным событием этого дня станет парад Победы на Красной площади в Москве. Его примет президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин. По брусчатке торжественным маршем пройдут участники специальной военной операции, а также военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск вооруженных сил России. Ну а завершится торжественная часть пролетом самолетов российских пилотажных авиагрупп, раскрасив небо столицы в цвета флага России. Более 200 культурных площадок по всей Москве подготовили мероприятие ко Дню Победы. Жители и гостей столицы ждут концерты, спектакли, экскурсии, выставки, кинопоказы. Музеи проведут обзорные экскурсии, кинотеатры покажут легендарные военные фильмы, а театры представят постановки, посвященные героизму советского народа. Кроме того, к 81-й годовщине Победы подготовили сразу несколько экспозиций на бульварах города, в частности, на Чистопрудном и Рождественском бульваре. Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем Победы. Сергей Куть-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев записали видеообращение, которое опубликовал Роскосмос. В частности, Куть-Сверчков отметил, что 81 год назад наши предки победили беспощадного врага, стремившегося стереть с лица земли целые народы. Федяев поблагодарил всех, кто остановил наступление противника и принес победу. Ну а Микаев подчеркнул, что победа в Великой Отечественной войне – это пример мужества, стойкости и героизма, которые явили всему миру граждане нашей страны. Благодаря им сегодня мы можем мечтать, исследовать космос и строить будущее. В конце выпуска курса валют на праздничные выходные и вторник: доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе плюс Денис Романов. Всем доброго утра.

Европа.

Это мод его история «Намек на нас» прямо сейчас на Европе Плюс. Если хочешь, чтобы твой любимец оказался в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП-40, надо поддержать его как следует, проголосовать на europaplus.ru или в нашем мобильном приложении, где больше нравится, где по душе. Этот трек, я думаю, должен быть там, так что голосуй. Еще, конечно, должен быть гороскоп. Мы его ждем скоро. Также будет Биберак и Faithless, New Religion, будет Flight Facilities и Trouble. Классная танцевальная тема. Все.

0: на удаление всех новообразований. Диагностика бесплатна. Удаление родинок от 1000 рублей. Подробности по телефону 8 800 201 88 27. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Представьте, вы выходите из дома и оказываетесь у воды. Тишина, свежий воздух. И это ваш дом в Новой Елизаветке.
2: Микрорайон Новая Елизаветка. Проект InCity Development. Собственное озеро, парк и все это с беспроцентной рассрочкой на 5 лет. Дома лучше, если дом в Новой Елизаветке. Рассрочка предоставляется застройщикам ОСЗ InCity. Лицам от 18 до 65 лет. ПВА 20%. Подробности на сайте InCityStroy.ru. Предложение действует до 30.05.2026 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
3: Больше хитов.
4: Больше музыки. 102.2 FM. 102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре.

0: Гороскоп.
1: На Европе Плюс гороскоп на сегодня, 9 мая. Овны, экономить свои нервы порой труднее, чем деньги. Но вам уже стоит научиться этому. Вот так. Тельцы, в любой непредвиденной ситуации вы найдете компромисс, все останутся абсолютно довольны. Близнецы, не горячитесь при общении с малознакомыми людьми. Раки, входите в любые двери, которые открываются перед вами. Львы, не спешите тратить полученные легким путем деньги. Девы, проявите инициативу в делах, только если обстоятельства благоприятны. Весы, вы даже не догадываетесь, какой день для вас запланировали звезды. Надеемся, что хороший. Все весы надеются. Скорпионы, встретьтесь с давним другом. Вам точно есть что обсудить. Стрельцы, не стоит действовать в чужих интересах. Сохраняйте некий нейтралитет. Козероги, удачное совпадение позволит добиться успеха там, где его никто не ждал. Водолеи, если сегодня захочется срочно восстановить справедливость, то это легко получится сделать. И рыбы, благоприятный день, чтобы поговорить о важных вещах с близкими людьми.

0: сейчас именно Европе Плюс. Доминик Файк, Baby Doll, так называется его работа, прямо сейчас на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. Будут проверены артисты, парни вдвоем The Killer и Джастин Бибер. Их уже вечный хит Stay будет Робин Шульц, DJ Topic, One by One, будет Brax XTN, Pay to Exist, тоже трек нам знакомый. Все это впереди на Европе Плюс. Все совсем скоро.
1: Реклама. В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
2: Я режиссер Александр Жигалкин. Я снимал для вас сезоны сериала «Папины дочки», «Родители» и многие другие. Приглашаю посмотреть мой новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Смотрите обязательно. Вам понравится. Категория 6+.
3: 26 мая. Краснодар. Ваня Дмитриенко.
4: Слушай Европу Плюс и выиграй пригласительные на концерт. Будни
5: 18.35.
4: Фан-зона.
3: С 12 по 22 мая.
6: Подробности в группе Европы Плюс Краснодар ВКонтакте. Для фанатов старше 12 лет.
7: Больше хитов.
6: Больше музыки.
4: 102.2 FM. 102.2 FM.
6: Рекламная служба в Краснодаре.

0: это электронный гуру Тиесто. Beautiful Places, так называется его работа на Европе. Плюс больше хитов и больше музыки впереди будет не только танцевальная музыка, будет разнообразная. Будет хип-хоп, суперстар Тайни Темпо и Эрик Тернер на вокале вместе с ним. Written in the Stars, а еще Мона и ее работа Иордан. Все это совсем скоро. Лови.
1: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
4: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

Это Тайни Темпа и Эрик Тернер, Written in the Stars, в конце этого часа на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки впереди в ближайшее время. Оффенбах, Майя Мишель, Пинк, Авамин, Саншайн. Все это впереди на Европе Плюс.

0: 9 утра в Москве. На Европе Плюс новости. С нами Марат Бекметов. Привет еще раз, Марат.
1: Привет, Денис, и доброе утро всем. День Победы отмечается сегодня в России. Облачная погода ожидается в столичном регионе в эту субботу, и Петербург возглавил топ городов для поездок на 9 мая. Об этом прямо сейчас. Итак, сегодня День Победы. 81 год назад отгремели последние залпы Великой Отечественной войны. Торжественно-траурное мероприятие проходит по всей стране. Главным событием этого дня станет Парад Победы на Красной площади в Москве. По традиции он начнется с 10-м ударом кремлевских курантов, когда в сопровождении почетного караула на Красную площадь выносится Знамя Победы и флаг России. В этом году в связи с оперативной обстановкой колонна военной техники принимать участие в параде не будет. Патриотическая акция «Бессмертный полк» состоится сегодня в городах России. В этом году она пройдет в смешанном формате. Ряд регионов сохранят привычный для последних лет онлайн-формат. Некоторые вернутся к традиционным очным шествиям. В рамках акции потомки победителей каждый год выходят на улицы городов и сел с портретами своих родных и близких, участников Великой Отечественной и тружеников тыла. Кроме того, портреты героев размещают на одежде и задних окнах автомобилей. В северной столице парад в День Победы состоится сегодня на Дворцовой площади. В нем, как и в Москве, примут участие только пешие расчеты. При этом планируется показ образцов военной техники от Ленрезерва. Центральным событием дня в Санкт-Петербурге станет шествие бессмертного полка по Невскому проспекту. Кроме того, пройдет акция «Бессмертный флот», в котором примут участие около 30 парусных и моторных судов. Ну а завершится праздничный день в северной столице салютом у стен Петропавловской крепости. Облачная погода и местами небольшой дождь ожидаются в столичном регионе в эту субботу. По данным гидрометцентра, термометры в Москве сегодня днем покажут плюс 13-15 градусов. По области прогнозируется от плюс 10 до плюс 15. В ночь на воскресенье температура воздуха в городе может опуститься до плюс 6, местами в Подмосковье до 3 градусов выше 0. Ветер в течение суток будет дуть восточный и северо-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду. Больше всего бронирований жилья на 9 мая туристами пришлось на Петербург, Минск и Москву. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на один из сервисов онлайн-бронирования жилья. Также в топ-15 вошли Волгоград, Нижний Новгород, Казань, Брест, Краснодар, Калининград, Зеленоградск, Великий Новгород, Кисловодск, Псков, Ярославль и Екатеринбург. В среднем туристы отправляются в поездку на 3 дня и дают предпочтение отелям, студиям и однокомнатным квартирам. Ранее аналитики рынка сообщили, что из-за коротких выходных и, как следствие, снизившегося спроса, цены на посуточную аренду в праздники упали во многих городах страны. В конце выпуска курса валют на праздничные выходные и ближайший вторник: доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. В Москве 9 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Денис Романов. С добрым утром!

0: Курасон? Курасон? По-моему, так. Your Heart. Вот тут я скажу точно. Так она называется. Да, классная тема. Больше хитов и больше музыки. Впереди на Европе Плюс абсолютные легенды. Абсолютные легенды нас с тобой ждут. Впереди будет Келвин Харрис и его снова актуальная, ежегодно актуальная тема. Summer будет Zayn и Die For Me будет и гороскоп. Все это скоро. Обязательно послушаем. Дождись.
1: Реклама. Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно. С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
2: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от Neon Auto Краснодар. Превращаем ночь в день.
3: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
4: Это более 2,5 миллиона друзей.
5: Привет! Мы бригада! Вступай в группу Европа Плюс.
6: Подпишись!
7: Это Антон Камолов,
8: Артур
9: и Саша.
7: Если мы что-то не договорили в эфире,
9: можем
7: договорить здесь.
10: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
11: Радио номер 1 в России ВКонтакте.

на Европе Плюс. Гороскоп на сегодня 9 мая. Овны, экономьте свои нервы. Экономить свои нервы порой труднее, чем деньги. Да и экономьте тоже. Но вам уже стоит, конечно, научиться это делать, экономить. Тельцы, в любой непредвиденной ситуации вы найдете компромисс. Все останутся довольны. Близнецы, не горячитесь при общении с малознакомыми людьми. Раки, входите в любые двери, которые открываются перед вами. Львы, не спешите тратить полученные легким путем деньги. Девы, проявите инициативу в делах, только если обстоятельства благоприятны. Весы, вы даже не догадываетесь, какой день для вас запланировали звезды. Хороший наверняка. Скорпионы, встретитесь с давним другом, вам точно есть что обсудить. Стрельцы, не стоит действовать в чужих интересах, сохраняйте нейтралитет. Козероги, удачное совпадение позволит добиться успеха там, где его никто не ждал. Водолеи, если сегодня вам захочется срочно восстановить справедливость, то это легко получится. И рыбы, благоприятный день, чтобы поговорить о важных вещах с

0: Это Мари Краймбрери на Европе Плюс. Ее история «Давай не ждать». Трек прямиком из нашего фирменного еврохита, наш фирменный чарт. 30-е место. Достойно, достойно. Потихонечку прибавляет. Голосуй за нее на europaplus.ru или в нашем мобильном приложении. И, конечно, дождись. У нас впереди больше хитов и больше музыки. Будет «Медуза», «Don't wanna go home». Вот так называется работа. Будет «Биби Рекс» и «Self Control». Будет «Post Malone» с «Хип-хоп», «Суперзвезда» и его работа «Cold». Вот так. Такое музыкальное разнообразие впереди на Европе Плюс. Дождись.
1: Реклама. Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
2: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
3: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Но иногда это жизненно необходимо.
4: Не сдерживай себя!
3: Получается, ты обманывала меня?
2: 13 мая.
5: Кинотеатр «Формула кино ОЗ».
2: Самара Уивинг и Джейсон Сигел. В триллере «Опасные отношения».
6: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
2: Для лиц старше 18 лет.
7: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Это электронный суперстар Али Фарвен «Body Talk». Так называется его работа прямо сейчас на Европе+. Плюс впереди больше хитов, больше музыки. Две прекрасные девушки, музыканты и, можно сказать, старая школа и новая школа. Хотя первая не особо старая. Лана Дель Рей и ее история «Summertime Sadness». Будет также «Chapel Ron». «Good Luck Baby». Все впереди. Все на Европе+. Плюс скоро.
1: Это волшебное дерево.
2: Фантастическое приключение за гранью воображения.
3: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
2: Вверх по волшебному дереву. В кино 7 мая. 6+.
4: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет магнит «Доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
6: Звук – это музыкальный сервис.

0: бизнес прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 111-77-46-69-840. Город Москва.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Насти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергер, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
5: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
4: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

Это Лана Дель Рей, Summertime Sadness. Ее работа в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. Будет Бобстин Каракайза, Maroon 5, Teddy Swims, Элок и Португал Демен. Все это впереди.

0: новости на Европе Плюс. С нами снова Марат Бекметов. Привет, Марат.
1: Привет, Денис. Доброе утро всем. На Красной площади начинается парад Победы. Праздничные мероприятия пройдут сегодня по всей столице. И московская родина впервые выступит в российской премьер-лиге. Об этом прямо сейчас. Итак, праздничные мероприятия в честь Дня Победы пройдут сегодня по всей России. Главным событием дня станет парад Победы на Красной площади. Он стартует в эти минуты. Президент Владимир Путин традиционно примет парад в качестве верховного главнокомандующего. Вместе с ним на трибуне будет находиться ряд глав иностранных делегаций, прибывших в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы. После все они возложат венки к могиле неизвестного солдата в Александровском саду. В этом году колонна военной техники, а также суворовцы, нахимовцы и кадеты не будут принимать участие в параде в связи с оперативной обстановкой. По брусчатке Красной площади торжественным маршем пройдут участники специальной военной операции, а также военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск. Ну а завершится торжественная часть парада пролетом самолетов российских пилотажных авиагрупп. Они раскрасят небо столицы в цвета флага России. Больше 200 культурных площадок по всей Москве подготовили мероприятия ко Дню Победы. Жители и гостей столицы ждут концерты, спектакли, экскурсии, выставки и кинопоказы. Музеи проведут обзорные экскурсии, кинотеатры покажут легендарные военные фильмы, а театры представят постановки, посвященные героизму советского народа. Кроме того, к 81-й годовщине Победы подготовлены сразу несколько экспозиций на бульварах города, в частности на Чистопрудном и Рождественском бульваре. Парковки в Москве будут бесплатными только сегодня, 9 мая, и в понедельник, 11-го. Завтра, 10 мая, бесплатно можно будет оставить машину на всех парковках, кроме зон с динамическим тарифом и улиц с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час. Парковки со шлагбаумом продолжат работать в обычном режиме все дни. Добавлю, что сегодня в центре города перекрыты некоторые улицы. Кроме того, в местах проведения мероприятий нельзя будет начать или завершить аренду средств индивидуальной мобильности. Московский футбольный клуб «Родина» впервые в истории завоевал путевку в российскую премьер-лигу. Накануне в предпоследнем 33-м туре первой лиги «Родина» на своем поле со счетом 2-0 обыграла Челябинск. Благодаря этой победе столичный клуб набрал 65 очков и обеспечил себе минимум второе место в турнирной таблице. Сейчас команда находится на ее вершине, опережая «Факел» по дополнительным показателям. Воронежская команда тоже обеспечила себе путевку в РПЛ. Третье место у «Урала», четвертое у «Ротора». В российскую премьер-лигу напрямую выходят первые две команды, следующие две сыграют в стыковых матчах с 13-й и 14-й командами РПЛ. В конце выпуска курсы валют: доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88.55. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Всем прекрасного дня.

0: дэнс-поп-суперстар тоже. Впереди у нас здесь на Европе Плюс еще больше хитов и больше музыки. Будет Bruno Mars, его новая, ну, можно сказать, новая, потому что именно с ней он к нам вернулся. Может, так не так давно, кстати говоря, с новым альбомом. Это его история «I Just Might», визитная карточка его нового альбома. А еще будет Альфа и Ману Чао, латино-поп-суперстар, их работа «Ама Ми Пиачи». Все это впереди на Европе Плюс. Все совсем скоро.
1: Реклама. Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
2: Тогда важно, где проект собираете.
1: И где?
2: «Профимолл» – многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
1: То есть можно собрать весь проект сразу?
2: Да, «Профимолл» – когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе, 20/1Б.
3: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
4: Акция в клинике «Родинка». С 1 по 11 мая 2026 года минус 20% на удаление всех новообразований. Диагностика бесплатна. Удаление родинок от 1000 рублей. Подробности по телефону 8 800 201 88 27. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
6: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
7: Но это ведь долго и сложно.
6: Вовсе нет. В Евродент Новоснецова 44. Система протезирования все на 4. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
7: Звучит надежно.
6: Конечно. Звони 201-22-50.
8: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Внутрикостная дентальная имплантация.
9: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
10: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Семыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Семыч». Победа вкуса и качества.
11: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
12: При поддержке Европы Плюс Краснодар.
13: Ваня Дмитриенко. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 25 и 26 мая. Дворец спорта «Олимп». 12+.
14: Европа Плюс.

0: Рау Алехандро и Russian. Понго, так называется их работа, классная тема. Латино, дэнс, поп, история, новинка на Европе Плюс. И впереди у нас, конечно, больше хитов и больше музыки. Новое тоже будет, обязательно послушаем. Но сначала проверенное. Мы знаем Элтона Джона, мы знаем Бритни Спирс, мы знаем их работу Hold Me Close, послушаем ее обязательно. Будет Purple Disco Machine с треком All My Life, а еще Алекс Уоррен и его такая личная красивая история Fever Dream. Все это впереди на Европе Плюс скоро.
1: Реклама. Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
2: Когда ребенок заболел, важно быстро оказать необходимую помощь. Детская клиника «Кидсмед». Забота о здоровье без выходных. 4 филиала в городе. Все специалисты, диагностика и анализы для детей в одном месте. Краснодар. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Окей, каждый день с выгодой. Молоко ультрапастеризованное, литр 59,99. Произведено в Беларуси с 7 по 13 мая.
4: Окей.
3: Подробности на ok.ru.
5: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя» сегодня на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
6: Замрите, вы сейчас не ослышались. Официальный дилер Havail, компания «Доктор», развеет ваши сомнения. Потому что, пожалуй, только у нас максимальная выгода на покупку авто во всем крае. А также мы сделаем запредельно высокую оценку на ваш автомобиль. Диагностика в подарок. 8-861-202-59-93. Улица Крайняя, 84.
7: Предложение действует с 9 по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджеров отдела продаж.
8: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
9: Нет.
8: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muzdefis.tv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ.
10: Категория 16+.
11: 26 мая. Краснодар. Ваня Дмитриенко.
12: Слушай Европу Плюс и выиграй пригласительные на концерт.

0: впереди на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки в ближайшие полчаса будет Дуа Липа, Шон Пол, их величайшая тема No Lie. Классическая. Еще есть классического Дэвид Гетта и команда Айв вместе с ним Supernova Love. А еще парни из Южной Кореи BTS с абсолютным хитом Swim. Это и многое другое впереди на Европе Плюс. Все совсем скоро, дождись.
1: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Сейчас как сотрудников ищете?
3: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
4: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
5: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
9: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
10: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
11: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
12: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами плюс, и чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
9: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
13: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
14: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: В Москве 11 часов утра.

0: под названием «Let Me Be» прямо сейчас. Больше хитов и больше музыки впереди в это утро. Утро уикенда будет? Будет. Хип-хоп, суперстар, Кендрик Ламар и СЗА вместе с ним. Их прекрасная работа «Лютер». Будет легендарный дуэт «Duck Sauce». Их танцевальная классика «Барбара Стрейзен». Будет и брак с «Extend», «Pay to Exist». Вот такое многообразие стилей. Все у нас здесь на Европе+. Плюс. Все совсем скоро. Дождись.
1: Реклама. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все, все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
2: Алло.
3: Привет. Не могу говорить. Мне лечат зубы стамус.
2: Что? Ты же сам позвонил.
3: Мне безболезненно лечат зубы. А за анестезию даже не нужно платить. Она и другие расходники всегда включены в стоимость лечения. Стамус. 20 лет опыта. 8 филиалов в Краснодаре. Все, мне некогда. Пока.
2: Ага, стамус. О, рядом с домом. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
5: Ваше здоровье
6: ближе, чем кажется.
5: Только протяните руку.
6: Медицинская лаборатория «Сейлаб» всегда рядом. В шаговой доступности. В вашем районе и в мобильном телефоне.
5: Быстрые результаты анализов всегда с собой.
6: В приложении лаборатории «CL Prime». И ваша двойная выгода – минус 50% на нужные анализы. «Сейлаб» всегда рядом и помогает точно.
5: Подробности на «сейлаб.ру».
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: 18+.
9: Только до 31 мая. Двухкомнатная квартира по цене однокомнатной в ЖК «Первое место». Перспективная локация, развитая социальная инфраструктура, две школы, 6 детских садов, 2 поликлиники, детская и взрослая, парк 9 гектаров, торговая галерея, многоуровневый паркинг. Подробности на сайте точно.life. Застройщик ООЗ «Жилые кварталы». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Мы все разные, но ценим одно и то же – надежность, комфорт и уверенность на дороге. Кроссоверы «Хавейл» созданы именно для этого. Выбирай свой «Хавейл» в «Югавто» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. В наличии более 300 автомобилей. Подробности в «Югавто» по телефону в Краснодаре 203-04-94.
11: Цена автомобиля «Хавейл Джолин» в комплектации «Комфорт» 2026 года производства. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 по 31 мая 2026 года.
12: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все стейки из мяса, птицы и рыбы. С 7 по 13 мая.
13: Окей.
12: Подробности на Окмаркет.ру.
14: Смотри лучшие фильмы первым. Вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
15: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
14: Но иногда это жизненно необходимо.
16: Не сдерживай себя!
14: Получается, ты обманывала меня?
17: 13 мая.
18: Кинотеатр «Формула кино ОЗ».
17: Самара Уивинг и Джейсон Сигел.
19: В триллере «Опасные отношения».
20: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
21: Для лиц старше 18 лет.
22: 102.2 FM. 102.2 FM.
23: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Это «Елка» на Европе Плюс. И история проще. 22-я строчка уже в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Более чем достойно, потихонечку растет, растет. И это прекрасно. Голосуй за нее на europaplus.ru или в нашем мобильном приложении. И дождись. Диджей Лока, вместе с ним много еще артистов. Их работа «Хеми» на у легендарная, там на фите много всех. А еще Кенди Кей с треком «One and Two». Все это впереди, все скоро. Дождись.
1: Реклама. Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
2: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Авто для вас представляет Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на Tenet T7. Мы ждем вас в автосалоне «Авто для вас». Горячая Ключевская, 4А. Телефон 8-861-202-96-96. Tenet. Живи движением.
4: Так, список важных дел на месяц. Сдать отчет, подарок маме на реснички, записаться к мамологу. Стоп. Список дел к мамологу. Остальное ждет.
5: В CL-клиник. Прием врача, УЗИ и маммография. 3700 рублей. Включите себя в список самых важных дел. Сейчас. CL-клиник.ру.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
7: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
8: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
7: Не упустите свой шанс стать родителями.
8: Клиника репродукции «Эмбрио». 8-800-500-2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Представьте, вы выходите из дома и оказываетесь у воды. Тишина, свежий воздух. И это ваш дом в Новой Елизаветке.
10: Микрорайон «Новая Елизаветка». Проект «Инсити Девелопмент». Собственное озеро, парк. И все это с беспроцентной рассрочкой на 5 лет. Дома лучше, если дом в Новой Елизаветке. Рассрочка предоставляется застройщикам ОСЗ «Инсити». Лицам от 18 до 65 лет. ПВА 20%. Подробности на сайте insitystroy.ru. Предложение действует до 30.05.2026 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
11: Рекламная служба в Краснодаре. Европа.

0: Слэнд на Европе Плюс. Впереди у нас больше хитов и больше музыки. До конца послушаем легендарную поп-рок-команду The Cardigans. Будет их работы Erase, Rewind. Будет, все будет. Еще будет колоритная история Хомаи от команды Эйола. Все это совсем скоро. Дождись.
1: Реклама. Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havail.ru.
3: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
4: «Пятерочка» выручает!
2: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
5: От сценариста «Приключения Паддингтона 2».
6: Это волшебное дерево.
7: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
5: «Вверх по волшебному дереву». Кино 7 мая. 6+.
8: Звук.

0: Бизнес Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-77-466-89-840. Город Москва.
2: Неужели «Идеал» существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
5: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
7: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
8: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
9: Категория 16+.
10: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
11: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
10: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: ребята, ну что сказать, это мед, это просто мед от команды The Cardigans в финале этого часа на Европе Плюс. Дальше будет еще больше хитов и больше музыки, самые разные, но точно любимые. Встретим Кайру, история Soar, будет также Usher, и совсем скоро Алан Уокер, Зара Ларсон и Авалон Рокстон. Let's go, скоро.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: А в столице уже полдень.

0: Да, мы остаемся, и мы танцуем в компании лучших хитов этой планеты здесь, на Европе Плюс. Среди команды Tokyo Hotel, California Nights. Встретим также Энрике Иглесиас и Шона Пола, Бальландо. Еще будет Миша Миллер и Алекс Велле. Бам-бам. И, конечно, больше электронной танцевальной музыки, как всегда, в топ-клаб-чарте на Европе Плюс от Тимура Бодрова в 20.00 по московскому времени можно включать. Меня зовут Макс Филин. Всем классного уикенда вместе с Европой Плюс.
1: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
2: Аптеки здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровье работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мам, голова болит. И горло.
6: Быстрая помощь вашему ребенку в клинике «Кидсмед». Наши педиатры выезжают на дом без выходных. «Кидсмед» в Краснодаре. Подробнее на сайте kidsdefismed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
8: А я кладовую.
9: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «ЗА Хиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Неофертная проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Знают мамы.
11: Знают папы. Все лап для всех чекапы.
12: Чтоб здоровым быть всегда. Да, говори чекапом, да.
13: Точно, быстрый результат. Вот анализы в стандарт.
14: И все сделают за день. Даже мне сходить не лень.
15: Все чекапы любимой лаборатории Сейлаб.ру. Скидка до 40%.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Только до 31 мая. Двухкомнатная квартира по цене однокомнатной в ЖК «Первое место». Перспективная локация, развитая социальная инфраструктура, две школы, 6 детских садов, 2 поликлиники, детская и взрослая, парк 9 гектаров, торговая галерея, многоуровневый паркинг. Подробности на сайте точно.life. Застройщик ООО «ЗА Жилые кварталы». Проектная декларация на наш.дом.рф.
18: Приготовься! На Европе Плюс Ice Quest!
19: У нас в Краснодаре?
18: У вас!
19: Европа Плюс?
18: Да!
19: Ice Quest?
18: Ice Quest!
19: Прикольно!
18: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Будни 13.35. Ice Quest!
20: С 4 по 29 мая.
18: Подробности в группе Европы Плюс Краснодар ВКонтакте.
21: Для любителей мороженого старше 12 лет.
22: Генеральный партнер проекта «Фабрика здоровья».

0: просто делайте это, ставьте лайк ребятам, и, возможно, совсем скоро мы увидим Тукара Сон, эту новинку на первой строчке нашего хит-парада. Ну а кто они 40 главных хитов этой недели, узнаем, как всегда, от Алекса Мануилова в 16.00. Повтор Еврохита по субботам сегодня тоже состоится. Ждем, ждем, пока же впереди здесь David Guetta и One Republic. I Don't Wanna Wait. Будет также DJ Hafix и через пару минут Jane Die For Me.
1: Реклама. В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
2: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
3: Акция в клинике «Родинка». С 1 по 11 мая 2026 года минус 20% на удаление всех новообразований. Диагностика бесплатна. Удаление родинок от 1000 рублей. Подробности по телефону 8 800 201 88 27. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Так в самом центре Краснодара. Отель «Мариотт», первый этаж. 18+.
1: Уже 19 лет клиника «Шале Санте» заботится о вашем здоровье и красоте. Только 7 дней в году с 11 по 18 мая. Дарим скидку 19%. Консультации специалистов и косметология по суперцене. Запишитесь. 8 800 198 98. Клиника «Шале Санте». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
2: Попытки удержать фронт, немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя» сегодня на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
3: Так, список важных дел на месяц. Сдать отчет, подарок маме на реснички, записаться к мамологу. Стоп. Список дел к мамологу. Остальное ждет.
4: В CL-клиник. Прием врача, УЗИ и маммография. 3700 рублей. Включите себя в список самых важных дел. Сейчас. CL-клиник.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в Neon Auto, обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от Neon Auto Краснодар. Превращаем ночь в день.
6: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: На Европе Плюс мистер Мот с песней «Намек на нас». Спасибо Моту за то, что напомнил мне о моей же мечте. Про секвой говорил в этой песне Мот. Значит, любовь выше, чем секвой. Хотелось бы увидеть эти самые секвой. Мечты должны сбываться, правильно? Значит, и моя сбудется. Если у вас мечты есть, значит, и они тоже сбудутся. Будем верить в это. Будем здесь дальше в компании лучших хитов этой планеты держаться вместе, идти к своим мечтам. Вдохновимся на полет к этим мечтам вместе с историей «I Do You» через пару минут.

0: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
4: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
7: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
10: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля, проведения оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
12: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.
13: Европа Плюс. Лучшие.

0: здесь на Европе Плюс. Эх, ребята, это вы еще нашу афишу не слышали. После нее точно не захочется сидеть дома. Да, узнаем, где и как красиво провести время в столице. Совсем скоро, сразу после группы No Doubt. Их суперхита легенда Don't Speak будет впереди также звучать. Алекс Уоррен, Fever Dream. А еще новинка от группы Моя Мишель на малиновой луне.
1: Реклама. В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
2: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
6: Но это ведь долго и сложно.
5: Вовсе нет. В «Евродент» Новоснецова 44. Система протезирования все на четырех. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
6: Звучит надежно.
5: Конечно. Звони 201-22-50.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Внутрикостная дентальная имплантация.
8: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель Green Flow на Роза Хутор? Спа, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. Уантера, Москва, ОГРН 115-774-656-96-72.
9: Ваше здоровье
10: ближе, чем кажется.
9: Только протяните руку.
10: Медицинская лаборатория Сейлаб всегда рядом. В шаговой доступности. В вашем районе и в мобильном. На телефоне.
9: Быстрые результаты анализов всегда с собой.
10: В приложении лаборатории CL Prime. И ваша двойная выгода. Минус 50% на нужные анализы. CL Lab всегда рядом и помогает точно.
9: Подробности на cllab.ru.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: 18+.
12: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
13: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
14: Попытки удержать фронт, немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». Сегодня на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
15: При поддержке Европы Плюс Краснодар. Ваня Дмитриенко. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 25 и 26 мая. Дворец спорта «Олимп». 12+.
16: Европа Плюс. Лучшие

0: Это и правда real good, когда ты слышишь легенду. No Doubt здесь на Европе Плюс. Don't speak, иногда правда полезно помолчать. Но только не Марату Бекметову. Марату есть что сказать прямо сейчас. Марат, вам слово. Расскажите все.
1: Афиша на Европе Плюс.
2: Привет, Макс, привет всем. Обязательно расскажу. Начну с кино. В прокат вышла военная драма Павла Иванова «Отец». Это лента о простом сибирском охотнике Гаврииле Сабинове, который уходит на фронт добровольцем, чтобы отыскать своего сына. Тот пропал без вести, но мириться с неизвестностью отец не готов. На передовой он быстро проявляет себя как один из лучших снайперов и возглавляет группу бойцов. Теперь от него зависит не только судьба сына, но и жизни многих солдат. Добавлю, что на Московском международном кинофестивале этот фильм был удостоен приза зрительских симпатий. На ВДНХ сегодня и завтра большая программа ко Дню Победы. У арки главного входа работает арт-объект «Говорит Москва», где будут звучать исторические объявления, радиопостановки, а у фонтана «Каменный цветок» появилась фотозона в стиле белорусского вокзала 45-го года с записью голоса Юрия Левитана. На сцене у фонтана «Дружба народов» сегодня пройдут фронтовые концерты с музыкой Шостаковича и песнями Клавдии Шульженко, а завтра здесь же покажут советские фильмы о войне. В парке «Патриот» с 14 часов откроются тематические зоны. Здесь есть полевая почта, мастерские военной журналистики, VR-пространство с историческими сценариями, игровые симуляторы танковых экипажей. Вечерняя сцена заработает в 18 часов. Запланировано выступление звезд, а также ансамбля «Песни и пляски» Воздушно-космических сил России. Большая программа, в том числе и концерты, подготовленные в столичных парках. В кинопарке «Москино» все выходные фестиваль в честь Дня Победы. На Соборной площади каждый час показывают театрализованное представление «Байки из окопа». В зоне «Москва 40-х» можно поучаствовать в постановочной съемке фильма «Небесный тихоход» или просто посмотреть на танцы в советском стиле и попробовать полевую кухню. На центральной площади кинопарка главная концертная площадка. Выступают творческие коллективы с песнями военных лет, стихами и танцевальными номерами. Ну и в столице продолжается большой фестиваль «Московская весна». Он знакомит с гастрономическими традициями разных регионов и рассказывает про обычаи народов страны. До 11 мая посетителей ждет насыщенная программа, национальные блюда, народное творчество, игры, лекции, мастер-классы, выступления звезд и театральные постановки. Флагманская площадка фестиваля работает на Тверском бульваре. Сегодня здесь день фронтовой кухни, пройдут гастрономические представления и мастер-классы. Это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой Плюс.

0: не были уже с группой «Майя Мишель». На «Малиновой луне», кажется, впервые на этот раз оказались. «Майя Мишель» с нотками блюза. Идеально, роскошно. Берем, нам такое нравится. Идем дальше. Впереди здесь будет Эбен Халлоу, а еще Тедди Свимс и Мистер Know It All.
1: Реклама. Так, список важных дел на месяц. Сдать отчет, подарок маме на реснички, записаться к мамологу. Стоп. Список дел к мамологу. Остальное ждет.
2: В СиЭль-клиник прием врача, УЗИ и маммография 3700 рублей. Включите себя в список самых важных дел. Сейчас. СиЭль-клиник.ру.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Интерактивный парк развлечений «Космодром». Уникальный проект, в котором собраны десятки различных космических развлечений. Готовы к улетному отдыху? Встречаемся в «Космодроме». Стасова, 186. Телефон 8-918-008-04-48. 6+.
4: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Мы все разные, но ценим одно и то же. Надежность, комфорт и уверенность на дороге. Кроссоверы Havail созданы именно для этого. Выбирай свой Havail Vue Gafta от 2 миллионов 49 тысяч рублей. В наличии более 300 автомобилей. Подробности в Vue Gafta по телефону в Краснодаре 203-04-94. Цена автомобиля Havail Jolion в комплектации Comfort 2026 года производства. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 по 31 мая 2026 года.
6: Увидеть метро в Краснодаре – это фантазия. Увидеть мир

0: процентов до 31 мая. Глазная клиника «Факт».
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Окей, каждый день с выгодой. Свинина охлажденная окорок без кости 249,99 за килограмм. С 7 по 13 мая. Окей. Подробности на OkMarket.ru.
3: Замрите, вы сейчас не ослышались. Официальный дилер Havail, компания «Дактор», развеет ваши сомнения. Потому что, пожалуй, только у нас максимальная выгода на покупку авто во всем крае. А также мы сделаем запредельно высокую оценку на ваш автомобиль. Диагностика в подарок. 8-861-202-59-93. Улица Крайняя, 84.
4: Предложение действует с 9 по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджеров отдела продаж.
5: 26 мая. Краснодар. Ваня Дмитриенко.
6: А я житель снов твоих. Принимай меня, как таблетки.
7: Слушай Европу Плюс и выиграй пригласительные на концерт.

0: have done. Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
1: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Муз-ТВ представляет.
5: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня.
4: Лайф-арена.
5: Премия Муз-ТВ «Движение».
4: Категория 16+.
6: Европа+.ру.
7: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

слово «легенда» в адрес этих невероятных ребят. Команда Linkin Park в финале этого часа здесь на радиостанции номер один России. Дальше встретим еще больше хитов, больше музыки. Будет Ларин, Warning Signs. Встретим также команду BTS, Offenbach, Jason Derulo, а еще Кевин Харрис с темой «Summer».

0: чарте лучших хитов этой планеты. Через пару минут мистер Чимин, так сказать, ху, если не он. Ху, ждем его совсем скоро. Это будет также Биби Рекса, Faithless, New Religion. А еще впереди Рита Ора, Let You Love Me.
1: Реклама. Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
2: Тогда важно, где проект собираете.
1: И где?
2: «Профимолл» – многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
1: То есть можно собрать весь проект сразу?
2: Да, «Профимолл», когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе, 20/1Б.
3: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
4: Акция в клинике «Родинка». С 1 по 11 мая 2026 года минус 20% на удаление всех новообразований. Диагностика бесплатна. Удаление родинок от 1000 рублей. Подробности по телефону 8 800 201 88 27. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
6: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Знают мамы.
8: Знают папы. Сиэль-Лаб для всех чекапы.
9: Чтоб здоровым быть всегда, говори чекапам «да».
10: Точно, быстрый результат. Вот анализы в стандарт.
11: И все сделают за день. Даже мне сходить не лень.
12: Все чекапы любимой лаборатории сиэль-лаб.ру. Скидка до 40%.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Новый Jag RF8. Семиместный минивэн для тех, кто любит дорогу и ценит комфорт. Классический автомат, турбодвигатель для уверенного вождения. А за комфорт в дороге отвечают просторный салон, круиз-контроль и опции безопасности. Jag RF8 для любого момента вашей жизни, семьи, бизнеса, путешествий. Уже в Leon Auto.
15: Алло.
16: Привет, не могу говорить, мне лечат зубы Стамус.
15: Что? Ты же сам позвонил.
16: Мне безболезненно лечат зубы, а за анестезию даже не нужно платить. Она и другие расходники всегда включены в стоимость лечения. Стамус, 20 лет опыта, 8 филиалов в Краснодаре. Все, мне некогда, пока.
15: Ага, Стамус. О, рядом с домом. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Большая распродажа в ОКЕЙ. Снижение цен до 80% на одежду, обувь, товары для спорта, автотовары и даже игрушки. До 31 мая.
18: ОКЕЙ.
17: Подробности на ОКМаркет.ру.
19: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.

0: Lips.
1: Let me be the second voice на Европе Плюс. Главные несколько слов из этой муз-истории. Let me be, don't stop. Да, не останавливай себя и не останавливай других, если порывы их искренние и прекрасны. Не останавливай себя в своих желаниях. Да, стремиться к мечте. Возможно, одно из самых прекрасных, что может с нами случиться в этой гамме чувств человеческих.

0: Walk with me.
1: Реклама.
2: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
3: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
4: Родился малыш? Комплексная программа для новорожденных в клинике «Кидсмед» – это личный педиатр с рождения и до года. Контроль за тем, когда и кого необходимо посетить. Все специалисты и исследования в одном месте. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя» сегодня на РАН-ТВ для лиц старше 18 лет.
6: Так, список важных дел на месяц. Сдать отчет, подарок маме на реснички, записаться к мамологу. Стоп. Список дел к мамологу. Остальное ждет.
7: В CL Clinic прием врача, УЗИ и маммография 3700 рублей. Включите себя в список самых важных дел. Сейчас. clclinic.ru.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
9: Нет.
8: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muz-tv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
10: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
11: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
10: Но иногда это жизненно необходимо.
12: Не сдерживай себя!
11: Получается, ты обманывала меня?
10: 13 мая.
13: Кинотеатр «Формула кино ОЗ».
10: Самара Уивинг и Джейсон Сигел.
14: В триллере «Опасные отношения».
15: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
16: Для лиц старше 18 лет.
17: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
18: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
1: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Сейчас как сотрудников ищете?
3: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
4: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.9.2025 года. 0+.
5: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Это волшебное дерево.
9: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
10: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
11: Звук.

0: ладно, с Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас», «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
3: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
4: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
1: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
6: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Амода C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Амода C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Амода C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
8: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
9: 12+. Европа Плюс. Лучшие.

0: Европе плюс.
1: Реклама.
2: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
3: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
4: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Уже 19 лет клиника «Шале Санте» заботится о вашем здоровье и красоте. Только 7 дней в году с 11 по 18 мая. Дарим скидку 19%. Консультации специалистов и косметология по суперцене. Запишитесь. 8 800 198 98. Клиника «Шале Санте». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
9: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Medist23.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Мороженое – это круто!
11: А Крутис Айс еще круче!
10: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пиноколада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
12: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
13: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
12: Не упустите свой шанс стать родителями.
13: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
15: 102.2 FM.
16: Рекламная служба в Краснодаре.

0: музыкально насыщенным уже скоро. Здесь Рэй Даттон, All They Got. Встретим Али Фарбина. Будет Body Talk. И совсем скоро Чарли Пут, Селена Гомес. We Don't Talk Anymore. Меня зовут Макс Филин. Всем классного уикенда вместе с Европой Плюс.
1: Реклама. Время строить, время брать, ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8 800 100 0401.
2: Доверяйте свое здоровье и благополучие родных только проверенным специалистам.
3: В многопрофильной клинике CL-Клиник для вас работают надежные врачи с высоким рейтингом доверия пациентов.
2: Точные анализы, прогрессивная диагностика, эффективное лечение и приятные цены на все.
3: CL-Клиник. Нам доверяют самых близких.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Только до 31 мая. Двухкомнатная квартира по цене однокомнатной в ЖК «Первое место». Перспективная локация, развитая социальная инфраструктура, две школы, 6 детских садов, две поликлиники, детская и взрослая, парк 9 гектаров, торговая галерея, многоуровневый паркинг. Подробности на сайте точно.life. Застройщик ООЗ «Жилые кварталы». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Ваше здоровье
7: ближе, чем кажется.
6: Только протяните руку.
7: Медицинская лаборатория CLab всегда рядом. В шаговой доступности. В вашем районе и в мобильном телефоне.
6: Быстрые результаты анализов всегда с собой.
7: В приложении лаборатория CL Prime. И ваша двойная выгода. Минус 50% на нужные анализы. CLab всегда рядом и помогает точно.
6: Подробности на cllab.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: 18+. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Авто для вас представляет Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на Tenet T7. Мы ждем вас в автосалоне «Авто для вас». Горячая Ключевская, 4А. Телефон 8 861 202 96 96. Tenet. Живи движением.
9: Увидеть метро в Краснодаре – это фантазия. Увидеть мир без

0: актуальных танцевальных треков этой недели. Покажут, на что вы способны. Пока же у нас впереди здесь Сабрина Карпентер, Эспрессо и 40 главных хитов недели по версии Еврохит ТОП 40.
1: Реклама. В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
5: «Пятерочка» выручает!
2: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
8: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
9: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

здесь, в финале этого часа на радиостанции номер один России. Красивая тема, абсолютно визитная карточка артиста. Но сейчас пришло время на Европе Плюс узнать, кто они, актуальные 40 главных хитов этой недели. Впереди 2 часа и чарт Еврохит ТОП-40.

0: машине вспомним, на чем мы остановились неделю назад. Итак.
1: Европа плюс. Еврохит топ 40.
0: Дебют недели. Елка, проще.
2: Может, проще, надо проще не читать мир между строчек.
0: Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером один Биби Рекса и Faceless. New Religion. Или, может быть, какой-то другой хит сегодня будет выше всех. Но давайте ступенька за ступенькой отвечать на этот вопрос. И начинаем мы с 40-го места. Здесь хит, который три раза был номером один в Еврохит ТОП-40. И сегодня 40 недель в чарте. Ого, совпадение, 40 недель в чарте и 40-е место. Алекс Уоррен, Ordinary.

0: прошлый раз 40-е место, и, возможно, кто-то подумал, что сегодня мы не встретим уже в чарте Европ Плюс клан Карусель Райд. Но не тут-то было. 40-го на 39-е плюс одна строчка по итогам этой недели. Но кто оказался выше, сейчас узнаем.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит. Топ-40.
3: На 38-м месте сегодня по итогам недели. Рэй, Where is my husband? Номер 37. Камрад, Be Mine. А вот с 30 на 36 Энима и Джей с мощным хитом Out of...

0: Она чувствует и знает, что навешивать на свою музыку какие-то жанровые ярлыки, это значит ограничивать себя. Вот так вот, ни больше, ни меньше. Короче говоря, свободолюбивая Рэйвен Лене прямо сейчас на Европе Плюс в Еврохит Топ 40. Love Me Not.
1: 35 место.

0: Raven Lynne у нас в чарте в Еврохит ТОП 40. На этой неделе с 38 на 35 место, то есть плюс 3 ступеньки. Да, это лучшие хиты недели. Напомню, твой выбор на europaplus.ru. Идем дальше.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
1: Поднимаемся чуть выше. 34 место. И здесь сегодня отметилась Ava Max. Kill It Queen. С 25 на 33

0: выше на одну ступеньку. Somber, 12-12. Пол следующего хита плюс 4, да, плюс 4 позиции. Дуэт Авалан Рокстон. Ну, нетрудно догадаться, что одного зовут Авалан, второго Рокстон. Правда, по паспорту Авалан это Валентин Хокферт. А Рокстон, Эмиль Фогель, они стали сотрудничать вместе в 2022 году во время локдауна в Амстердаме. Когда почувствовали, что, ну, надо чем-то заниматься. И стали заниматься музыкой, и вполне себе удачно. Авалан Рокстон прямо сейчас в Vertigo.
1: 31 место.

0: Европа на 30 место. Еврохит топ 40 Европа плюс Мари Краймбери. Ну а на 29-м первая новинка недели. Впереди Тедди Свимс, Мистер Но и Тол. Тедди Свимс — один из принципов по жизни которого звучит так: чем честнее я становлюсь, тем честнее становится жизнь вокруг меня. Мистер Но и Тол впереди, но сначала самые заветные новости шоу-бизнеса этой недели. Поехали.
1: Топ-ньюс недели.
0: Участник BTS Чонгук признался, что пока не чувствует себя поп-звездой, несмотря на мировой успех. Чонгук хочет идти дальше и расти творчески дальше, а также он планирует подтянуть свой английский, чтобы однажды ощутить себя настоящей звездой. Он также подчеркнул, что не склонен перегружать себя проблемами и просто получает удовольствие от жизни. Карди Би чуть было не отменила концерт в Атланте из-за грубости персонала арены. Певица заявила, что за 35 шоу-тур

0: Риана впервые показала публике 7-месячную дочь Рокки. Девочка появилась на обложке известного журнала вместе с мамой. Риана призналась, что Рокки закрыла ее своей уверенностью на съемках. А ASAP Rocky назвал Риану волшебницей. Напомню, у пары также есть два сына, Риза и Риот. Cat's Eye выступит на American Music Awards 25 мая в Лас-Вегасе. Группа номинирована в трех категориях, включая номинацию «Новый артист года». В пятерку номинантов American Music Awards вошли также Тейлор Свифт и Сабрина Карпентер. Ранее, напомню, Cat's Eye отметились на фесте Coachella с песней «Golden», причем без одной из участниц команды «Manon». Она, в свою очередь, недавно заверила фанатов, что счастлива и здорова.
1: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все.
2: Все.
1: Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
3: Акция в клинике «Родинка». С 1 по 11 мая 2026 года минус 20% на удаление всех новообразований. Диагностика бесплатна. Удаление родинок от 1000 рублей. Подробности по телефону 8 800 201 88 27. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Окей. Каждый день с выгодой. Сыр «Брест-Литовск». Упаковка 500 граммов 439,99. С 7 по 20 мая.
5: Окей.
4: Подробности на Окмаркет.ру.
6: Уже 19 лет клиника «Шале Санте» заботится о вашем здоровье и красоте. Только 7 дней в году с 11 по 17 мая. Дарим скидку 19%. Консультации специалистов и косметология по суперцене. Запишитесь. 8 800 198 98. Клиника «Шале Санте». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
8: Когда ребенок заболел, важно быстро оказать необходимую помощь. Детская клиника «Кидсмед». Забота о здоровье без выходных. 4 филиала в городе. Все специалисты, диагностика и анализы для детей в одном месте. Краснодар. Подробнее на сайте kidsdefismed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
10: А я кладовую.
11: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8 800 44 240. Застройщик ООО «ЗА «Хиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Знают мамы.
13: Знают папы. Сельлаб для всех чекапы.
14: Чтоб здоровым быть всегда. Да, говори чекапом, да.
15: Точно, быстрый результат. Вот анализы в стандарт.
16: И все сделают за день. Даже мне сходить не лень.
17: Все чекапы любимой лаборатории sellab.ru. Скидка до 40%.
18: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
19: Замрите. Вы сейчас не ослышались. Официальный дилер Havail, компания «Доктор», развеет ваши сомнения. Потому что, пожалуй, только у нас максимальная выгода на покупку авто во всем крае. А также мы сделаем запредельно высокую оценку на ваш автомобиль. Диагностика в подарок. 8 861 202 59 93. Улица Крайняя, 84.
20: Предложение действует с 9 по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджеров отдела продаж.
21: Рекламная служба в Краснодаре.
22: Европа

0: хит или нет, обсуждаем в группе Европа Плюс ВКонтакте. Конечно, ждем альбом, новый альбом Мадонны этим летом, Confessions 2. Ну и вспоминаем хит, который в 2003 году рекорды и 47 недель был у нас в чарте. Называется он One The Way You Are. Это Da Buzz.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня, завтра.

Европа Плюс, это Еврохит Топ 40, лучшие хиты недели. И не забываем о тех, кто когда-то лидировал в нашем чарте. Ну, например, 47 недель в Еврохит Топ 40 продержался этот хит в 2003 году. Da Bass, One Away You Are. Ну, дальше как раз лучшие хиты прошедшей недели. И с 27 до 28 Fast Boy. Слушаем.

0: Это Фастбой у нас в Еврохит ТОП 40 на Еврохит Плюс за неделю с 27 на 28 место. А вот на 27 строчке у нас остановились This Is и Теодора. Сегодня 15 неделя в Еврохит ТОП 40, а лучшая позиция номер 13. This Is и Теодора с хитом Мелодрама уже скоро. Это Европа Плюс и... Еврохит ТОП 40.
1: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
2: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
3: Но это ведь долго и сложно.
2: Вовсе нет. В Евродент Новоснецова 44. Система протезирования все на четырех. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
3: Звучит надежно.
2: Конечно. Звони 201-22-50.
4: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Внутрикостная дентальная имплантация.
6: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Алло.
10: Привет. Не могу говорить. Мне лечат зубы Стамус.
9: Что? Ты же сам позвонил.
10: Мне безболезненно лечат зубы. А за анестезию даже не нужно платить. Она и другие расходники всегда включены в стоимость лечения. Стамус. 20 лет опыта. 8 филиалов в Краснодаре. Все, мне некогда. Пока.
9: Ага, Стамус. О, рядом с домом.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Авто для вас представляет Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на Tenet T7. Мы ждем вас в автосалоне «Авто для вас». Горячая Ключевская, 4А. Телефон 8-800-61-202-96-96. Теннет. Живи движением.
13: Так, список важных дел на месяц. Сдать отчет, подарок маме на реснички, записаться к мамологу. Стоп. Список дел к мамологу. Остальное ждет.
14: В CL Clinic прием врача, УЗИ и маммография 3700 рублей. Включите себя в список самых важных дел. Сейчас. clclinic.ru.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
16: Только до 31 мая. Двухкомнатная квартира по цене однокомнатной в ЖК «Первое место». Перспективная локация, развитая социальная инфраструктура, две школы, 6 детских садов, 2 поликлиники, детская и взрослая, парк 9 гектаров, торговая галерея, многоуровневый паркинг. Подробности на сайте точно.life. Застройщик ООО «ЗЗ Жилые кварталы». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: С вами Европа Плюс и Еврохит Топ 40. Лучшие хиты недели с 24 на 27. За эти 7 дней This is in Theodora, This feeling. Ну а в самые ближайшие дни пропусти наш Еврохит прогноз. Тот самый трек, который только может ворваться к нам в чарт. Все возможно уже через неделю. Но прежде следующая ступенька.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит Топ 40.

0: сейчас как сотрудников ищете?
1: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
2: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
3: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
5: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
4: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
4: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
8: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
9: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

легко узнаваемая в любое время дня и ночи Леди Гага, Shape of a Woman, наш первый на сегодня еврохит-прогноз, в котором, я надеюсь, мы не ошиблись. Ждем Гагу в чарте Европ+.

0: сегодня на самой-самой вершине. Но сначала еще раз давайте вспомним о тех, кто впервые появился в Еврохит ТОП-40.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
0: Итак, новички недели. На 29-м Teddy Swims, Miss I Know It All. Лучший дебют, 23 место, Second Voice, Let Me Be. А вот их мы сегодня не встретим. Heaven и Келлин Арагон, I Run. Хит, который продержался у нас в чарте 23 недели, называется он Wild, это Альберт Брайт. Ну а на вершине пока Биби Рекса и Фейслесс, New Religion, но все может измениться в любой момент. Да, New Religion или кто-то другой, может быть Эммен, может быть Оффенбах, а может быть Лирик или группа BTS сегодня будут номером один. Ну, по крайней мере, прямо сейчас из списка мы исключаем Tokyo Hotel, потому что они на 20-м месте.

0: Еврохит. Топ-40.
1: 18 позиция. Holy Flame. Тону, тону. На 17-й строчке Алок, Зиба и Португал The Man Dive Into The Ocean. По-прежнему на 16-м, как и неделю назад, Ваня Дмитриенко с хитом «Ртуть». Следующий хит преодолел 6 ступенек плюс 6, но лучший взлет еще только впереди. Ну а на следующей строчке у нас тот, кто говорит, что погнаться за своими мечтами, а не за соперниками, и вообще воспринимать неудачи как ступеньки к успеху. Вообще надо учиться на своих ошибках и продолжать двигаться вперед. А он, скажу я вам, отличный мотиватор. Он это Тиесто. Прямо сейчас. Beautiful Places.
0: 15 место.

0: Seven, Body Talk, и также стремительно плюс 8 строчек за неделю у нас в Еврохит Топ 40 на Европе Плюс. Это самый крутой взлет недели. Алия Фарбен, Body Talk. Ну а сейчас пришло время узнать, кто чуть выше и кто оказался немного ближе к вершине.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит Топ 40.
0: 13-я строчка, Боб Синклар и Кайза, I Can Wait. С 10 на

0: 11 место. Неплохо, неплохо, но можно лучше. Надеюсь, так и будет. Будет лучше по итогам следующей недели. Ну, это лирик кассеты в Еврохитов 40 на Европлюс. А вот на 10 строчке трек, который 3 недели. Всего 3 недели у нас в чарте. И уже так высоко. Впереди Gearbox, Graceland. С вами Европа Плюс. И... Еврохитов 40.
1: Реклама. В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
2: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Medist23.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Отдых на берегу Черного моря в оздоровительном комплексе «Дагомыс». Бассейны с подогреваемой морской водой, собственный пляж, шведский стол, анимация для всей семьи, широкая медицинская база. При полной предоплате скидка 10%. Важное условие – бронирование через официальный сайт dagomys.ru или по телефону 8 800 550 2590. «Дагомыс» – лучший выбор вашего отдыха.
4: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. В ГАУ «Оздоровительный комплекс «Дагомыс» УДП РФ, город Сочи, ОГРН 102-770-05-38-920-0+.
5: Увидеть метро в Краснодаре – это фантазия. Увидеть мир без очков и линз – это факт.

0: 10% до 31 мая. Глазная клиника «Факт».
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Окей. Каждый день с выгодой. Молоко ультрапастеризованное. Литр 59,99. Произведено в Беларуси. С 7 по 13 мая. Окей. Подробности на ОКМаркет.ру.
3: При поддержке Европы плюс Краснодар. Ваня Дмитриенко. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 25 и 26 мая. Дворец спорта «Али».
4: 12+.
5: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
6: Больше хитов. Больше музыки. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

красиво и трогательно. Неудивительно, что 52 недели в Еврохит ТОП 40 в 2021 году. Это Hurts, это Redemption. Ну а следующий трек пока только может войти к нам в чарт. Уже, возможно, даже через неделю. Называется он Euro Summer Girl Trip. О, какие люди! Зара Ларсон и Шакира прямо сейчас.

0: мы ждем в чарте Европа Плюс в ближайшее время. Да, Шакира, которая дала грандиозный недавно концерт в Рио. Рекордное количество зрителей. 2 миллиона человек. Правда, вход был бесплатный. Но, тем не менее, отличный финальный аккорд концертного тура у Шакиры получился. Ну, а Euro Summer Girls Trip мы ждем в чарте Европа Плюс уже очень-очень скоро. Надеюсь, этот трек отлично впишется в хит-список Европа Плюс. Ну и продолжаем обратный отчет лучших хитов недели с 13 на 9. Офенбах, Miles Away.
1: Девятое место.

0: на 8-й позиции сегодня Evan. Hello, скоро услышим. Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели.
1: Топ-ньюс недели.
0: Оливия Родриго впервые написала альбом, находясь в настоящих романтических отношениях. Longplay You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love выходит 12 июня. Это будут немного грустные, но цепляющие баллады о любви. Оливия Родриго много времени проводила в Лондоне, поэтому альбом будет иметь лондонский вайб. Тайла анонсировала второй альбом A-Pop, релиз 24 июля. На Longplay будут уже известные хиты Chanel и She Did It Again при участии Зара Ларсон. А в июле Тайла выступит в Нью-Йорке, а также на нескольких фестивалях в Европе. Напомню, Тайла уже дважды становилась победителем Грэмми, а сейчас номинирована в 4 категориях American Music Awards. Власти Эль-Пасо запретили фанатам BTS забираться на горы вокруг стадиона Sun Bowl, чтобы смотреть концерт своих кумиров бесплатно. Все из-за соображений безопасности, из-за опасности обвалов. Нарушителям грозил штраф за незаконное проникновение. Но разве это может остановить истинных фанатов BTS? Тейлор Свифт стала самым прослушиваемым артистом в истории Spotify. На втором месте Bad Bunny, у него же самый популярный альбом. Weekend лидирует в рейтинге треков с хитом Blinding Lights. В топ-10 также вошли Дрейк, Эд Ширан, Ариана Гранде. Рекорды Spotify приурочены к 20-летию этой стриминговой платформы.
2: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
3: Мороженое – это круто!
4: А «Крутис Айс» еще круче!
3: Мороженое «Крутис Айс» от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. «Крутис Айс» – закрученная история вкусов.
5: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель Green Flow на Роза Хутор? Спа, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. ООО «Антера», Москва, ОГРН 115-774-656-96-72.
6: Мам, голова болит и горло.
7: Быстрая помощь вашему ребенку в клинике «Кидсмед». Наши педиатры выезжают на дом без выходных. «Кидсмед» в Краснодаре. Подробнее на сайте kidsdefismed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
9: Представьте, вы выходите из дома и оказываетесь у воды. Тишина, свежий воздух. И это ваш дом в Новой Елизаветке.
10: Микрорайон «Новая Елизаветка». Проект InCity Development. Собственное озеро, парк. И все это с беспроцентной рассрочкой на 5 лет. Дома лучше, если дом в Новой Елизаветке. Рассрочка предоставляется застройщикам ОСЗ InCity. Лицам от 18 до 65 лет. ПВА 20%. Подробности на сайте InCityStroy.ru. Предложение действует до 30.05.2026 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
11: Европа Плюс. Лучшие

0: Европа Плюс и Еврохит ТОП 40. Лучшие хиты недели с 5 на 8 место. Эбон Халлоу. Ну, еще несколько ступенек, еще несколько строчек, и мы узнаем, кто же сегодня будет номером один, кто же сегодня будет выше всех. Развязка в ближайшие минуты.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: Седьмое место, и здесь Bruno Mars, I Just Might. С 9 на 6 Дэйв и Тэмс, Rain Dance.

0: Седьмое место Еврохит ТОП-40 Европа Плюс. Алан Уокер как сказал, что у него раньше не было интереса к музыке вообще, но теперь музыка значит для него все абсолютно. Ведь в музыке можно создать что угодно, от прекрасных песен до грустных, ну практически все. Алан Уокер, номер 4, ну а впереди лучшая тройка недели и со 2 до 3. Зейн, уже скоро Die For Me.
1: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
3: Это волшебное дерево.
4: Там наверху рождаются и исчезают целые миры. Их множество.
5: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. Вверх по волшебному дереву. В кино 7 мая. 6+.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
8: Европа Плюс. Лучшие

второго на третье место Еврохитов 40 Европ плюс Зейн Die For Me. Зейн, который, как он сам говорит, раньше слишком серьезно относился ко многим вещам, зато сейчас он более в полной мере наслаждается происходящим вокруг спокойно и по-взрослому. Die For Me, Зейн. Ну что, скоро узнаем, кто будет номером один, но сначала вторая строчка. И здесь сегодня лидеры прошлой недели. Биби Рекса и Фейснес, New Religion.

0: десятка недели.
1: Горячая десятка.
2: Десятое место. Yearbox, Graceland. На девятой строчке Offenbach, Miles Away. С пятого на восьмое Evan Hallow. Седьмое место Bruno Mars, I Just Might. С девятого на шестое Dave Evans, Rain Dance. Сегодня пятое место. Brax XTN, Paid to Exist. На четвертой строчке Alan Walker, Broken Strings. Со второго на третье Zayn, Die for Me. Вторая ступенька, вторая строчка против первой недели назад. Bibi Rexha и Faceless, New Religion. Четыре недели, они выше всех. А начинали с 24-й ступеньки. Четыре недели назад. 24-е место, 14-е, 4-е. И сегодня номер один. BTS, Swim.
3: Европа плюс.
1: Еврохит топ 40. Первое место.

Еврохитов 40, Европа Плюс через неделю. Так что не забываем поддерживать любимые хиты, любимые треки на europaplus.ru. Там же можно послушать и хиты сегодняшнего чарта. А вот топ-чарт Европа Плюс смотри в субботу на Муз-ТВ в 11 утра. И, конечно,

0: Группа «Моя Мишель» на Европе Плюс. Свежая вещица на малиновой луне. 18:18 в Москве. Всем привет, всем хорошего вечера. Продвигаемся далее в режиме отдыха, конечно же. Естественно, под лучшую музыку. Заряжаем побольше классных хитов здесь на Европе Плюс. Врубаем лето вместе с Хужели Солто, Джамайкан совсем скоро. И дождемся Бруно Марса «I Just Might» на Европе Плюс.
1: Реклама. Родился малыш? Комплексная программа для новорожденных в клинике «Кидсмед» – это личный педиатр с рождения и до года. Контроль за тем, когда и кого необходимо посетить. Все специалисты и исследования в одном месте. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
3: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Medist23.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Замрите, вы сейчас не ослышались. Официальный дилер Havail, компания «Доктор», развеет ваши сомнения. Потому что, пожалуй, только у нас максимальная выгода на покупку авто во всем крае. А также мы сделаем запредельно высокую оценку на ваш автомобиль. Диагностика в подарок. 8-861-202-59-93. Улица Крайняя, 84. Предложение действует с 9 по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджеров отдела продаж.
5: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
6: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
5: Но иногда это жизненно необходимо.
7: Не сдерживай себя!
6: Получается, ты обманывала меня?
5: 13 мая.
8: Кинотеатр «Формула кино ОЗ».
5: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
9: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
10: Для лиц старше 18 лет.
11: Европа Плюс. Лучшие места.

0: Уже Лисолдзе на Европе Плюс прогревает обстановку. Jamaican, ну, ямайская погода обязательно будет с нами. Никуда от этого не деться. Лето впереди. Ну, а пока же впереди еще порция горячих хитов. Зейн на подходе, Die For Me. И дождемся Мари Краймбрери. Давай не ждать. Совсем скоро.
1: Реклама. Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
2: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
3: Нет. Нет.
2: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: При поддержке Европы Плюс Краснодар. Ваня Дмитриенко. Новый имидж. Живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 25 и 26 мая. Дворец спорта «Али». 12+.
5: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. «Оливка», «Игорек» и «Ракс». С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
6: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Мари Краймбрери на Европе Плюс. Давай не ждать. Ну, ждать уже, наверное, и не нужно, чтобы хорошо отдохнуть в этот прекрасный майский вечер, чем, я надеюсь, вы и занимаетесь. Под лучшую музыку, конечно же, от Европы Плюс. Скоро будем заряжать еще и побольше электронных ритмов. 20.00 стартует клуб Топ Клаб Чарт, потом Резиденс. Обязательно подключайтесь. Пока же до финала часа с нами Джей Шон, Ride It и дождемся Two Colors, Head Above Water. Совсем скоро. Реклама.
1: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума идеал. Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум идеал. Линолеум идеал. Главный герой интерьера.
2: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет магнит-доставка. -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Насти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение.

наших героев Великой Отечественной войны. Мы гордимся вами. Гордимся тем, что выстояли, что победили. Вечная память. Вечная слава. Вечная благодарность. На Европе Плюс минута молчания.

0: Европе Плюс и Baby Doll, песня, которая спустя 8 лет после выхода стала-таки знаменитой, стала-таки хитом. Вот иногда можно хорошо так подождать, чтобы добиться славы и успеха. Ну а чтобы хорошо отдохнуть, ждать не нужно. Наслаждаемся классным уикендом под лучшую музыку. Впереди у нас Annabelle England, услышим Get Busy и дождемся Ваню Дмитриенко. Ртуть совсем скоро.
1: Реклама. Время строить, время брать, ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8 800 100 0401.
2: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
3: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель Green Flow на Роза Хутор? Спа, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый и уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. Уантера, Москва, Огаренск, 15-774-656-96-72.
5: Увидеть метро в Краснодаре – это фантазия. Увидеть

0: 20% до 31 мая. Глазная клиника «Факт».
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Отдых на берегу Черного моря в оздоровительном комплексе «Дагомыс». Бассейны с подогреваемой морской водой, собственный пляж, шведский стол, анимация для всей семьи, широкая медицинская база. При полной предоплате скидка 10%. Важное условие – бронирование через официальный сайт dagomys.ru или по телефону 8 800 550 25 90. Dagomys – лучший выбор вашего отдыха.
3: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. В ГАО «Оздоровительный комплекс Dagomys» УДП РФ, город Сочи, ОГРН 102-770-05-38-920-0+.
4: При поддержке Европы плюс Краснодар. Ваня Дмитриенко. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 25 и 26 мая. Дворец спорта «Олимп».
5: 12+.
6: Больше хитов. Больше музыки.
7: Рекламная служба в Краснодаре.

Такие увесистые ритмы от Вани Дмитриенко на Европе Плюс. Ртуть. Ну, скоро, кстати, мы готовимся переключиться на ритмы электронные, танцевальные. Буквально через 25 минут начнется обратный отсчет 25 лучших танцевальных треков в топ-клаб-чарте. Обязательно дождитесь. Потом будет еще резиденс, так что все абсолютно по субботним будет на Европе Плюс. А пока же впереди у нас Yearbox, услышим Graceland и дождемся Дэйви Тэмпс Rain Dance уже через пару минут.

0: 32 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь, фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
2: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
3: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: ритмично продвигаемся далее в этот субботний вечер. До финала часа еще успеем послушать легендарную вещицу от Cranberries, Zombie. И Imabek тоже здесь. Heal My Heart уже через пару минут.
1: Реклама.
2: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
5: Это волшебное дерево.
6: Фантастическое приключение за гранью воображения.
7: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
6: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
8: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
9: 12+.

0: актуальной электронной танцевальной музыки. Тимур Бодров.
1: Это Европа Плюс, и мы начинаем 566-е восхождение к вершине главного дэнс-чарта страны. Если ты не боишься передозировки качественным саундом, то айда вместе с нами. Привет, я Тимур Бодров, это ТОП Клаб Чарт, и впереди вас ждут треки, которые прямо сейчас разрывают мировые танцполы. Начинаем с новинки, это свежее хаос-переосмысление классики 90-х «Ту Ибица», «У-ла-ла-ла» от «Hot Since 82».

0: чарте.
1: Заглянем в будущее, в нашу резиденцию. Это место, где прописку получили самые крутые российские диджеи. Один из них – Вайн Конгер. Мы услышим его свежий релиз «In My Mind». Вайн Конгер, он же Виталий Конкин, российский диджей и продюсер, в юном возрасте стал выпускаться на топовых мировых лейблах. Свежий дроп парня «In My Mind» вышел буквально вчера на лейбле «Dimitri Vegas and Like Mike». Оценим новинку скоро в резиденции.
2: Реклама. Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
3: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
4: 26 мая. Краснодар. Ваня Дмитриенко.
5: А я житель снов твоих. Принимай меня, как таблетки.
6: Слушай Европу Плюс и выиграй пригласительные на концерт.

0: трек «Beautiful», в котором фирменное холодное масштабное звучание «Анима» встречаются с эмоциональным меланхоличным вокалом Джорджи. Так создается контраст, микс клубного драйва и глубокой грусти. На 18 месте только что стартовала коллаба итальянского визионера «Анима» в миру Матео Миллери из «Tale of Us» и японско-австралийского артиста Джорджи. Еще раз напоминаю, их трек называется «Beautiful».
1: Резиденция.
0: И вот мы в резиденции. Встречайте парня, который знает о больших сценах все. Его треки играют мировые титаны вроде Мартина Гаррикса и Хардвелла. А сегодня он заходит с новым синглом. Здесь Вайн Конгер, его «In My Mind».

0: Antiloop «In My Mind». Одноименная новинка от нашего резидента Вайна Конгера буквально вчера вышла на лейбле Smash The House и, по-моему, имеет все шансы, чтобы попасть в главный дэнс-чарт страны.
1: Далее в ТОП КЛАБ ЧАРТЕ.
0: Так, ребята, впереди в ТОП КЛАБ ЧАРТЕ эталонный тег-хаус. В перспективе ждут вас Клуни и Groove Theory. One.

0: от Клуни и Groove Theory во второй половине шоу.
1: Реклама.
2: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
3: Смотри лучшие фильмы первым. Вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
4: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
3: Но иногда это жизненно необходимо.
5: Не сдерживай себя!
4: Получается, ты обманывала меня?
3: 13 мая.
6: Кинотеатр «Формула кино ОЗ».
3: Самара Уивинг и Джейсон Сигел.
7: В триллере «Опасные отношения».
8: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
9: Для лиц старше 18 лет.
10: Больше хитов. Больше музыки.

Итак, Trigger Finger, старт на 15 месте. Если вы к нам только что присоединились, вот треки, которые могли пропустить. Начали на 25 месте с новинки «Улала» от Hot Since 82 и «Ту Ибица». Рядом еще одно обновление «Catch» от «Каши» и «Кашин». Двадцать третье. Александр Попов, Терри Голдинг, «Could Be Loved». Томми Винат и «Ready or Not» на 22-й строчке. Третья новинка на 21-м месте. Здесь «Going Deeper», «Judgment» и «Illuminate». 20-ку замыкает еще один наш резидент. Это «Aspire» с работой «Love Again». 11-я неделя в шоу для Милки, Молгрэб и Just The Way You Are закончилась на 19-й позиции. Аниму вернулся в чарт. На сей раз в компании с Джорджи и треком Beautiful. У них старт на 18-й строчке. Номер 17. Basement Jacks, Steve Angela, Where's Your Head At? Минус 5 строчек и 16 место у Pure Tone, Dom Dolla, Addicted to Bass. Пятая новинка на 15-й позиции — это

0: Клабчарте на Европе Плюс.
1: Топ Клаб Чарт – твой официальный пропуск на лучшие танцполы планеты. И прямо сейчас «Медуза», «Henry Camomile» и «Don't Wanna Go Home».
0: 14 место.

0: как это часто бывает в мире электронной музыки, все решилось не через агентов, а по дружбе. Фишер, Тонсен Ай дружат давно, и продюсер давно хотел поработать с артисткой, считая ее голос самым пробивным в индустрии. И вот на восьмом месте топ-клаб-чарта «Favor» — дебютная студийная коллаба Фишера и Тонсен Ай. Окей, далее в топ-клаб-чарте музыкальный десерт для тех, кто знает. Настоящий рейв заканчивается только тогда, когда в окно стучится рассвет. Угадаете, что за трек?
1: Реклама. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все, все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
2: 26 мая. Краснодар. Ваня Дмитриенко.
3: А я житель снов твоих. Принимай меня, как таблетки.
4: Слушай Европу Плюс и выиграй пригласительные на концерт. Будни
5: 18.35.
4: Фан-зона.
2: С 12 по 22 мая.
6: Подробности в группе Европы Плюс Краснодар ВКонтакте.
4: Для фанатов старше 12 лет.
7: Больше хитов. Больше музыки.

Идеальный клубный саунд и твоя жажда движения здесь, в ТОП Клаб Чарте на Европе Плюс. Мы на 8-м месте, слушаем Morning Coffee от Goodfella и G1.

диджеев мира. А все начиналось для нидерландца в 14 лет, когда он играл сеты в небольшом баре для несовершеннолетних. А теперь, в 2026 году, он устроил Mod to Life Show в Зигедом. Это сольное стадионное выступление на 15 тысяч человек. Ну и да, в этом году Фрэнки Ризардо стал хедлайнером Куачеллы и получил резиденцию на Ибице. В топ-клаб-чарте голландский диджей представлен треком Shinjuku, и у него 7 место. Так, сейчас открываем музыкальный архив, переносимся в 1991, когда Crystal Waters доказала, что хаос-музыка может быть глубокой, социальной и при этом заставлять танцевать всю планету. Слушаем хит «Gypsy Woman, She's Homeless».

Gypsy Woman, She's Homeless. За танцевальным ритмом скрывается реальная история. Crystal Waters написала текст о бездомной женщине, желая показать, что за каждым бездомным стоит личность и достоинство. И вот спустя 35 лет трек продолжает звучать в прайм-тайм сетах мировых диджеев и входит в десятки рейтингов лучших клубных гимнов всех времен. Crystal Waters, Gypsy Woman, She's Homeless, только что в топ-клаб-чарте. Ну а мы из 1991-го возвращаемся в 2026-й. Да, вспомним треки на местах с 14 по 6. Позади «Медуза», «Henry Camomile», «Don't Wanna Go Home». Номер 13. Паризи, Фред Эгиан, «This Is Real Disappear». До 12 места добрались Макс Тайлер, «Vintage Culture», «Ali Love», «Freaky One». Прорыв 8 строчек и 11 место у Вайна Конгера, «Got My Swag». Десятку замыкают наши парни «Going Deeper», «Björn», «Find You». «Dub Dogs», «Fatso» и «Zark» с треком «How Does It Feel» финишировали девятыми. Плюс две строчки и восьмое место у Фишера и Tones and I, «Favor». На два пункта просели «Goodfella» и «G2», «Morning Coffee», они седьмые. А на шестом этаже Фрэнки Ризардо, «Шинджуку». Ну а далее на пятом месте с нами парни, которые мастерски уводят хаос-музыку в сторону более глубокого, почти джазового звучания, сохраняя при этом бешеную энергию.

0: Два часа чистой клубной энергии, 25 танцевальных гимнов. Один из них «Talk to you» от Another и 54 Ultra.
1: Пятое.

чарта забирает тяжелая артиллерия британского хауса. Глава империи Tool Room Марк Найт и хаус-маэстро Ху. Парни напомнили, для чего нам нужны ладони. И да, это не просто трек, это инструкция к действию. Clap your hands. Марк Найт и Ху. На втором месте топ-клаб-чарта. Ну и заглядывая в будущее, скажу, что вас далее ждет сокрушительный удар от Клуни. Мы послушаем

0: One question. Клуни. Groove Theory. Есть время, чтобы напомнить вам о хитах из первой пятерки. Ее замыкают Another и 54 Ultra Talk to You. Номер 4. Afrojack, Lucas and Steve Control. Со втором на третий опустился Дин Тёрнли, Acting Tough. Прибавив 4 строчки, в одном шаге от вершины сегодня Марк Найт и Who Clap Your Hands.
1: Идеальный саундтрек твоего уикенда.
2: Топ Клаб Чарт
1: на Европе Плюс.
0: И на вершине главного дэнс-чарта страны сегодня снова те, кто, не спрашивая разрешения, забирает свое. Британский дуэт Prospa и хитмейкер номер один этой весны.

0: Your Mind не просто удерживает лидерство, он буквально цементирует за собой первое место вторую неделю подряд. Музыкальная свобода в чистом виде, заставляющая миллионы слушателей по всей планете двигаться в одном ритме. Проспа, Клуни и их Free Your Mind сегодня номер один в Топ Клаб Чарте.
1: Топ Клаб Чарт.
2: На Европе Плюс.
0: Ну что, ребята, наше 566-е восхождение завершилось, но не позволяйте этому вайбу утихнуть. Если что-то пропустили, если хотите прожить заново этот драйв, слушайте подкаст «Топ Клаб Чарт». И знаете, ваша поддержка – это топливо для нашего шоу. Ставьте лайки, подписывайтесь и делитесь подкастом с теми, кто тоже ценит клубный саунд. Ну а теперь спасибо нашему саунд-продюсеру Ярославу Черноброву, спасибо всем резидентам. Меня зовут Тимур Бодров. Берегите любовь, не плодите ненависть и слушайте «Топ Клаб Чарт» на Европе Плюс. До встречи на самом большом радиотанцполе страны ровно через неделю. Пока!
2: Топ Клаб Чарт.
1: Слушай каждую субботу на Европе Плюс.

0: Dirty Dance. Back in 3 minutes.
1: Реклама. Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
2: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
3: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Акция в клинике «Родинка». С 1 по 11 мая 2026 года минус 20% на удаление всех новообразований. Диагностика бесплатна. Удаление родинок от 1000 рублей. Подробности по телефону 8 800 201 88 27. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
8: Тогда важно, где проект собираете.
7: И где?
8: «Профимолл» – многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
7: То есть можно собрать весь проект сразу?
8: Да, «Профимолл», когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе, 20/1Б.
9: Алло?
10: Привет, не могу говорить, мне лечат зубы «Стамус».
9: Что? Ты же сам позвонил.
10: Мне безболезненно лечат зубы, а за анестезию даже не нужно платить. Она и другие расходники всегда включены в стоимость лечения. «Стамус», 20 лет опыта, 8 филиалов в Краснодаре. Все, мне некогда, пока.
9: Ага, «Стамус». О, рядом с домом. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Купил квартиру в ЖК «Твинпак» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
12: А я кладовую.
13: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпак». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8 800 44 240. Застройщик ООЗ «Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все стейки из мяса, птицы и рыбы. С 7 по 13 мая.
15: Окей.
14: Подробности на ОКМаркет.ру.
16: Он стартует как ракета, и его уже не догнать. Он врывается в лето, потому что готов к летнему сезону.
17: Летние шины Пирелли. Это надежность, безопасность и абсолютный контроль над дорогой. Врывайтесь в лето так же уверенно вместе с Пирелли. До конца июня в шин-центре при покупке комплекта из 4 колес бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Подробности на шинцентр.рф и 8 900 280 99 66.
18: ООО «Вершина», поселок Яблоновский, Индустриальная 4, ОГРН 109 230 907 28.
19: Больше хитов, больше музыки.
20: 102.2 FM.
21: Рекламная служба в

0: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
1: Уже 19 лет клиника «Шале Санте» заботится о вашем здоровье и красоте. Только 7 дней в году с 11 по 17 мая. Дарим скидку 19%. Консультации специалистов и косметология по суперцене. Запишитесь. 8 800 198 98. Клиника «Шале Санте».

0: Residence. Back in 3 minutes.
1: Реклама. При поддержке Европы плюс Краснодар. Ваня Дмитриенко. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 25 и 26 мая. Дворец спорта «Олимп». 12+.
2: Когда ребенок заболел, важно быстро оказать необходимую помощь. Детская клиника «Кидсмед». Забота о здоровье без выходных. 4 филиала в городе. Все специалисты, диагностика и анализы для детей в одном месте. Краснодар. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Интерактивный парк развлечений «Космодром». Уникальный проект, в котором собраны десятки различных космических развлечений. Готовы к улетному отдыху? Встречаемся в «Космодроме». Стасова, 186. Телефон 8-918-008-04-48. 6+.
4: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Отдых на берегу Черного моря в оздоровительном комплексе «Дагомыс». Бассейны с подогреваемой морской водой, собственный пляж, шведский стол, анимация для всей семьи, широкая медицинская база. При полной предоплате скидка 10%. Важное условие – бронирование через официальный сайт dagomys.ru или по телефону 8 800 550 2590. «Дагомыс» – лучший выбор вашего отдыха.
6: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. В ГАУ «Оздоровительный комплекс «Дагомыс» УДП РФ, город Сочи, ОГРН 102-770-05-38-920-0+.
7: Увидеть метро в Краснодаре – это фантазия. Увидеть мир.

0: 20% до 31 мая. Глазная клиника «Факт».
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
3: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Но иногда это жизненно необходимо.
4: Не сдерживай себя!
3: Получается, ты обманывала меня?
2: 13 мая.
5: Кинотеатр «Формула кино ОЗ».
2: Самара Уивинг и Джейсон Сигел. В триллере «Опасные отношения».
6: Забери свой билет в кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
2: Для лиц старше 18 лет.

0: замрите. Вы сейчас не ослышались. Официальный дилер Havail, компания «Дактор», развеет ваши сомнения. Потому что, пожалуй, только у нас максимальная выгода на покупку авто во всем крае. А также мы сделаем запредельно высокую оценку на ваш автомобиль. Диагностика в подарок. 8 861 202 59 93. Улица Крайняя, 84. Предложение действует с 9 по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджеров отдела продаж.
1: 26 мая. Краснодар. Ваня Дмитриенко.
2: А я житель снов твоих. Принимай меня, как таблетки.
3: Слушай Европу Плюс и выиграй пригласительные на концерт. Будни
4: 18.35.
3: Фан-зона.
1: С 12 по 22 мая.
5: Подробности в группе Европы Плюс Краснодар ВКонтакте.
3: Для фанатов старше 12 лет.
6: Больше хитов. Больше музыки.

радиостанции номер один в России. Уикенд продолжается, плавно распечатано воскресенье. Отличных выходных каждому. Я Олег Шишкин, салют всем, кто с нами. Предлагаю далее оставаться вместе и встречаем еще один подгон, на этот раз из Голландии, от самого Тиеста и Бриэнны Грейс. Beautiful Places чуть раньше. Моя крошиня, невероятная красотка Ava Max из Spotify. А на разогреве Алекс Уоррен с собственной персоной и свежая тема Fever Dream. Через 3 минуты на Европе+.

0: Действительно, да, хорош собой. И если кто желает видеть его в топ-10, а то и в пятерке лучших, то давайте закидаем ребят лайками. Сайт europaplus.ru, раздел Еврохит топ-40. И лично я свой голос уже отдал, так что кто желает, присоединяйтесь. Я же пока расскажу, чего услышим далее. Работу от финских производителей электронной музыки. Проект Эбен, трек Hollow. Еще ждем Доминика Файка, хит Baby Doll. И предлагаю занырнуть в океан. Dive into the ocean. Алок, Зиба, Portugal Women уже вот-вот на Европе Плюс.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Больше хитов. Больше музыки.

0: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Европа Плюс. Лучшие

0: красивую музыку и с улыбками на лицах. В ближайшие 15 минут здесь «Медуза» и «Генри Камомил», «Dance Track», «Don't Wanna Go Home», еще вторая строчка нашего еврохита, «Биби Рекса», «Фейтлес», абсолютный хит «New Religion» и появится «Хужель», «Топика», «Rush Day Column». С классной работой «I Adore You».
1: Радиоканал «Европа плюс Краснодар». Регистрационный номер серия L, номер ТУ 23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Ньюс-радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

14 место. И есть у меня предложение протолкнуть их в топ-5 чарта. Для этого нужно всего лишь пара минут времени зайти на наш сайт europaplus.ru и нажать сердечко напротив трека. На итоги наших стараний узнаем следующую субботу. Тимур Бодров придет сюда, все посчитает и озвучит результаты. А прямо сейчас здесь Мари Краймбрери и весенний хит «Давай не ждать», Бурак Етер и «Body Talks». Но сперва одна из самых таинственных и одновременно одна из самых стильных. Брак 16, Pay to Exist. Через 2 минуты.

0: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Харрис и Джон Ньюман. Услышим трек «Blame» и, конечно же, парень, без которого обойтись. Но никак нельзя. Зейн Малик, «Die for me» через 3 минуты на Европе+. Плюс.
1: Радиоканал «Европа плюс Краснодар». Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Да, дальше больше, больше хитов и больше музыки, а главное в режиме нон-стоп. И услышим вот чего. French Montana и Max B, хип-хоп тема Ever Since You Left Me.

0: Алан Уокер, Broken Strings. И это лишь малая часть того сладкого музыкального пирога, что ждет нас впереди.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые.